0: Новости на радио «Пурга».
1: Сегодня 5 июля, на Чукотке полдень. Время новостей на радио «Пурга». У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Арктическое побережье Чукотки включилось в лососевую путину. Она началась в последней промысловой зоне арктического побережья в Беринговом, Чукотском и Восточно-Сибирском морях. Как сообщили в департаменте сельского хозяйства, здесь не будет ни промышленного, ни любительского лова. Добывать красную рыбу смогут только представители коренных малочисленных народов. Для них установили график: пятница, суббота, воскресенье. В остальные дни лосося пропускают к нерестилищам, потому что в этом сезоне подходы малочисленные. Индивидуальные нормы варьируются от 30 до 190 килограммов в зависимости от места промысла. Всего на традиционное рыболовство выделено 499 тонн тихоокеанского лосося. Отдельно 11 общин получили квоту в 100 тонн, в основном на киту, горбушу и нерку. Сезон во всех зонах Чукотки завершится 30 сентября. Летний отдых охватил более 4000 юных жителей Чукотки. Как сообщили в правительстве региона, основная часть ребят проводит лето в дневных лагерях. Они открыты при 38 школах округа и двух учреждениях дополнительного образования. Еще 400 ребят в этом году отдохнут за пределами Чукотки в Краснодарском крае, Ивановской и Московской областях, в том числе в лагерях «Орленок» и «Смена». Среди них дети участников СВО, ветеранов боевых действий, сироты, ребята, которые оказались в трудной жизненной ситуации, и дети с ограниченными возможностями здоровья. Еще 96 школьников этим летом отправились в оленеводческие бригады к родителям, которые работают в тундре. В этом году на пришкольные лагеря выделили почти 154 миллиона рублей, из них 67 миллионов на питание. Еще порядка 105 миллионов направили на отдых за пределами округа. Другим новостям. Минобороны России заявила о готовности провести гуманитарную акцию в Константиновке, передать тела погибших украинских военных. Как сообщает ТАСС, для этого российская сторона предложила Киеву прекратить обстрелы города 6 июля с 12 до 18.00 по московскому времени. О своем решении украинской стороне предлагается уведомить российское командование по спецканалам сегодня до 12.00. Ранее 3 июля Москва объявила об установлении полного контроля над Константиновкой. Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор. Беседа длилась 85 минут. Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ с 250-летием независимости США, напомнив о вкладе России в становление американской государственности. Лидеры обсудили ситуацию на Украине, а также общую историю и союзничество в годы Второй мировой войны. Затронули переговоры США и Ирана, стабилизацию на Ближнем Востоке. Трамп отметил колоссальные перспективы сотрудничества между Россией и США, которые откроются по завершении конфликта на Украине. Владимир Путин подтвердил приглашение американскому лидеру в Россию. Президенты договорились о новом контакте в ближайшее время. И в завершение выпуска. Китайские орнитологи прибыли в якутский нацпарк Кыталык для изучения краснокнижных стерхов. Совместный проект организован при поддержке президентского фонда природы. Эти редкие белые журавли зимуют в Китае на острове Поянг, на озере Поянг, а гнездятся в Якутии. Профессор Хэ Чунгуан, изучающий стерхов 5 лет, признался, что давно мечтал увидеть места их размножения. Ученые ведут совместный мониторинг с GPS-передатчиками, обмениваются данными. В этот раз исследовали рацион и выбор почвы для гнезд. Сотрудники парка пояснили, что наблюдение ведется со специальных вышек, чтобы не тревожить птиц. Благодаря координации восточная популяция выросла почти до 7 тысяч ур.

0: Добрый день, уважаемые друзья, в студии я, Анастасия Лаврентьева. Желаю вам действительно доброго, воскресного, прекрасного дня. В Анадыре замечательная погода, около 20 градусов тепла. Это какая-то невероятное какое-то лето у нас происходит. Стремитесь использовать его. Но, конечно же, берите с собой в дорогу приемник или настраивайте нас в своем телефоне и слушайте радио Пурга. Если я появилась в эфире, это значит, что и со мной гость в эфирной студии. Ну, краткая предыстория. Сначала хочется сказать перед каждым эфиром вот с такими людьми, а он мятежный, ищет бури, как будто в бурях есть покой. Задумывались ли вы когда-нибудь, ну, наверняка задумывались, очень много у нас гостей было в нашей студии путешественников, каково это идти под парусом по следам великих первопроходцев, когда за бортом не ласковое южное, а черное или какое-нибудь другое море, а суровая Арктика, и наша сегодняшняя история как раз об этом. В прошлом году яхта «Эйва» прошла много тысяч километров из Якутска до Анадыря, экипаж из трех бесстрашных человек выдержал эти испытания. И вот прямо сейчас, в эти минуты, «Эйва» снова расправляет паруса. Если вы прогуливаетесь по окрестностям Анадыря, стоит яхта, можно ее посмотреть, на счастливого пути, готовится вновь идти в путь. И сегодня узнаем, что же движет этими людьми и какие цели перед собой ставит экспедиция. Пришло время, наконец-таки, представить нашего гостя, председатель Якутского отделения Русского географического общества, путешественник и матрос яхты «Эйва» Александр Горохов. Александр, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Ну, спасибо, что вот в такой период, когда яхта готовится к выходу, посетили нашу студию. Расскажите, собственно, о целях этого путешествия, как все начиналось, кому в голову пришла идея и какая, собственно, идея. С самого начала начинаем.
1: В голову пришла идея нашему капитану Альберту Антипину. Он уроженец города Якутска. С детства увлекается яхтингом. И вот он лет 15 тому назад приобрел в таком очень плачевном состоянии яхту, которую приобрел.

0: была в городе Якутск еще в советское время, в 1988 году. Яхта небольшая, картер 30 называется, типа картер 30. Почему 30? Потому что 30 футов – это 9 метров длиной. И вот он 15 лет его обустраивал, продал дачу, гараж, и все на это потратил все средства на то, чтобы оснастить современными технологиями, современными видами связи, локацией эту яхту. И он подошел к нам в отделение и сказал, что у него есть идея пройти по Севморпути. И мы в прошлом году, в 2025 году, подались на грант Русское географическое общество. К нашему удивлению, выиграли. Ну что ж, если выиграли, то надо идти. 1 августа мы стартовали из города Якутска. Первый этап – это по нашей матушке реке Лена. 1600 километров, одна из самых длинных рек в мире. Свои особенности, свои требования по речному яхтингу. Это узкий фарватер, сильное течение, неожиданные мели. Вот мы это уже за две недели прошли. В Тикси подремонтировались. И с Тикси у нас был следующий переход до Певек. Очень сложный. Шторма, туман, штиль. Восточно-Сибирское море, да, одно из самых, не одно из самых, а самое холодное в мире море. Это уже научно подтверждено. Конечно же, было холодно, туманы. Но мы прошли, и здесь особенную опасность представляют льды. Многие спрашивают, почему очень поздно мы вышли. Да? Мы вышли из Тикси где-то 20 августа. А дело в том, что Севморпуть освобождается от льда максимально только в середине сентября. И здесь нет.
1: И он только освобождается и через некоторое время закрывается. Через некоторое время закрывается опять. То есть да. Тут какой-то такой промежуточек небольшой.
0: Да, и мы, когда пришли в Певек, конечно же, проходили через льды, особенно они опасны ночью. К сожалению, у нас не было и нет эхолота, который нам бы показывал опасность, и, соответственно, ночью не спишь, высматриваешь через фонарь вот эти все препятствия, смотришь, как бы не влететь в айсберг. С Певека до Ванкарема у нас путь занял тоже около 10 дней, и мы здесь в Ванкареме пережидали шторм, ремонтировались. Что интересно, вот жители Ванкарема нам говорили, что в 2024 году лед от Ванкарема не отошел. И, соответственно, мы бы в 2024 году не смогли бы пройти через Севморпути без сопровождения ледокола. Да, ну, а нам кто даст ледокол?
1: Не такие гранты.
0: Да. Ну, если там выиграть бы миллиардный, может быть, кто-то не сопровождал. Да. Очень понравилось село. Добродушные, открытые люди помогали.
1: А вы как-то, вот интересен вот этот момент, вы как-то заранее договаривались, какие-то контакты налаживали в тех населенных пунктах, в которых вы останавливались? Не только речь о чукотских населенных пунктах, но и в Якутии.
0: Ну, прежде всего, конечно же,
1: бренд... Или просто шли?
0: Нет, конечно, мы заранее все обговаривали, все соответствующие письма отсылали. И прежде всего на местах всегда помогают наши члены общества, Русское географическое общество. Да. Сертун
1: Владимир
0: Васильевич, наш старший друг, наставник, он очень много и сделал, и помогает нам, и до сих пор он сейчас в отпуске, но тем не менее дистанционно нам помогает. Денис Литовка, который исполнительным директором Русского географического общества является. Вот все вот эти наши коллеги, друзья, друзья по жизни, по какие-то новые знакомые, да. На самом деле этот проект очень народный. Почему? Потому что без помощи народной, без вот такого взаимопомощи такой, мы бы до сюда не дошли.
1: Это даже, наверное, дело не только в проекте. Дело вот конкретно в людях. Потому что я говорю, что очень много людей, путешественников, приходят в нашу студию и говорят, что там-то высадились, там люди помогли, даже без каких-то определенных договоренностей.
0: Да, конечно. Вот наша северная взаимопомощь, вот северный дух некий, который Ну, надеюсь, мы не потеряем, и наши дети тоже сохранят это. У нас все это есть. Мы сами тоже люди северные, и когда что-то где-то там случается, обязательно надо помогать, обязательно надо вникать в эти проблемы. Бывают, конечно, люди, которые не совсем это понимают.
1: Вот хотела сказать, вот вы человек, ну, взрослый, не кажется ли вам, что сейчас в современном мире растворяется вот эта вот взаимопомощь, взаимовыручка?
0: Да, к сожалению,
1: бывает,
0: да,
1: такое, да, да? Я тоже это замечаю.
0: Да, да, к сожалению, да. Некоторые даже видя, что вот, допустим, не хочу говорить плохого, ну ладно, скажу все равно, вот в прошлом году у нас очень сложная ситуация была здесь на берегу. Мы когда при штурме не могли там пришвартоваться, один там, ну скажем так, проверяющий подошел, дайте документы, проверил и ушел, все. Там ничто, никого.
1: Ну, да. Нашли в итоге,
0: да, конечно,
1: помощь, да, какую-то, очень,
0: да, большую, да, большую помощь нам оказал местное управление МЧС. Вот, молодцы, вообще профессионалы. Без них, конечно, бы это тоже, наш проект бы дальше не продолжился. Они любезно предоставили свою площадку, где мы на зиму встали. И, соответственно, вот вчера у нас тоже события, мы переводнились, и сегодня переводим.
1: Давайте по хронологии все-таки к этому мы еще придем. Мы закончили с вами говорить о вашем пути Певек в Анкаре. Что было дальше?
0: Да, вот в Анкаре мы отстояли, дошли до, есть такой мыс «Сердце камень». Этот мыс, он очень сложный с точки зрения вот таких, ну, он стоит на пересечении как бы вот нескольких течений, и в этот момент был полный штиль.
1: А яхта у вас без двигателя,
0: да,
1: правильно?
0: Да, яхта у нас без двигателя. Есть маленький моторчик на 9 лошадиных сил. Это подрулить, там что-то сделать, там пришвартоваться на пару метров, да. Конечно же, основной наш двигатель – это парус. И, соответственно, вот 3 дня мы стоим, 2 ночи, 3 дня стоим без ветра, полный штиль. Зато, конечно, мы снимали шикарные кадры с участием китов, которые проплывали рядом. Еще что интересно.
1: Китов вот, первый раз видели?
0: Ну, да, конечно, в отверждении. Нет, я еще в мысли Доброй Надежды, вот меня, когда судьба туда занесла, я видел китов тоже рядом, да. Ну, там, конечно, там как тур, там эти большие, там катер, там, ну, не то, что...
1: А здесь природа.
0: Да, это природа, это вот наш маленький катер, киты, которые больше нас там рядом плавают.
1: И какие у вас ощущения?
0: Ну, когда в моменте, не страшно, да?
1: Не страшно.
0: Восторг такой, да, хороший, как бы хороший кадр снять. А потом начинаешь анализировать, да? Ты же думаешь, вдруг он там это...
1: Хвостом нечаянно в вашу сторону.
0: Да, или вот то, что мы общались с морским биологом Денисом Лицовко, он говорит, они могут быть агрессивными, да. А нам все время говорили, что киты, это безопасно, там ничего там с ними не будет, не бойтесь. Ну, может, хорошо, что не знали, да, не боялись.
1: Каких еще животных встречали на пути?
0: Смотрите, вот по побережью мы видели белых медведей и снимали на коптере. Очень тоже интересный момент. Село в Анкаре. Я вот все свои эмоции, свои восторги с этим населенным пунктом до сих пор у меня не проходит. Рядом с селом, прямо на берег, выбросила тушу кита. Буквально где-то 200 метров, наверное, от ближайшего здания. И, соответственно, каждую ночь к этой туше приходили медведи. Мы стояли там, вот точно так же, как вот сейчас стоим.
1: Рядом с берегом?
0: Да, вот рядом с берегом. И, соответственно, ночью слышим, когда темно, там рык медведя, там что такое, ну, не можем понять сначала. Потом, когда начинает светать, видим, что они пируют на этой туше. Поднимаем коптер, снимаем. Они тоже там боятся коптеры. Ну, такие классные кадры получились. А местные говорят, да, они говорят, увидит человек. Я спрашиваю у них, почему вы там не боитесь, что ли, там у вас дети ходят? Там, не, говорят, они увидят нас и с утра убегают. Ну ладно, хорошо. А куда убегают-то? Ну как куда? В вашу сторону плывут. Вы там что-то со стула не упали, конечно. Ну вот когда вот сердце камень, мы стояли в шторме, И пришел прогноз о том, что будет шторм недельный, и ветер будет к нам навстречу.
1: Это значит, что вы не можете...
0: Да, это значит, что мы дальше не можем пойти, и остается где-то вернуться там в бухточку в Венрюмо, и, соответственно, мы понимаем в этом случае, что яхта там останется на зиму.
1: Зимовать.
0: Угу. А там, конечно же, негде будут поставить, стапелей нету, и, соответственно, на этом и закончена бы наша экспедиция. Посовещавшись, приняли решение, может быть, маленько безрассудное, но что делать, несмотря на шторм, идти на ночь через Берингов пролив, через мыс Нижнего. Ну вот, раз я сижу, значит, мы прошли. Это было, конечно, очень экстремально. Когда в прошлом году еще летом мы там планировали, ну, каждый же мечтает там, и когда будем проходить мыс Дежнёво, там пофотографируемся, там прямой эфир выйдем, расскажемся.
1: Но тут, немножко...
0: Было совсем по-другому.
1: Не до этого.
0: Да, ночь, темень, ничего не видно, шторм.
1: И не до фотографирования, наверное, в принципе.
0: Да, и нас болтает, и там... Ну, в общем, было сложно. Мы прошли...
1: А было страшно? И, может быть, когда было страшно за всю экспедицию?
0: Было страшно, когда вот первый шторм. Иногда бывают мысли о том, что ну зачем я в это ввязался, да?
1: А вы расскажите вот про себя, про ваше участие. Ну вот раз уж заговорили мы о чувствах, насколько вы бывалый матрос?
0: Бывалый матрос наш капитан, он два раза ходил в море по Черному и по Среднеземному, два раза ходил. По двое суток мы с Максимом Егоровичем, это наш старпом,
1: он... Команда состоит из трех человек.
0: Да, да.
1: Надо вот сказать о том, что яхта сама по себе небольшая относительно там, тех, которые захаживали к нам, и в команде всего лишь три человека. Вот это меня поразило до глубины души. Такой путь... Такой сложный путь и такая сложная яхта, она не совсем молодая, не совсем современная, и вот эти три отважных человека.
0: Да, иногда говорят, что вы отважные, я говорю, нет, мы всего боимся.
1: Нет, все равно отважно, двигаетесь.
0: Все пытаемся рассчитать, иногда не получается правильно что-то поступить там в своих расчетах, но тем не менее, вот то, что... Если человек бесстрашный, то он пропадет. А если он боится, угу. делает, но тем не менее продолжает двигаться, он чего-то достигает в этой жизни.
1: Так вот ваш опыт.
0: Да, мы с Максимом, конечно, речные люди.
1: А Максим у нас кто?
0: Максим у нас, он учитель. Он учитель технологии, труда, мастер на все руки. Порвался парус, Максим его... шьет, штопает, там делает. Мотор сломался, Максим его ремонтирует на ходу, что-то там подправляет, подпиливает, там течь начинает, соответственно, тут же наш капитан с Максимом на ходу начинает заклеивать там вот эти все вещи. Печка сломалась. Ну, один из самых таких неприятных моментов, когда где-то за 200 километров до Певека у нас сломалась печка, а там туманы, плюс один, хорошо, что не минусовая.
1: Это почти минусовая.
0: Да, в чем здесь основная опасность? В том, что если даже не мерзнешь, то намокаешь на вахте, когда стоишь, заходишь в каюту и не успеваешь...
1: Высохнуть.
0: Да, высохнуть. Вот в чем
1: и
0: проблема.
1: Согреться.
0: Да, согреться. Здесь, конечно же, вот то, что вот эти вот моменты, когда мы без печки там дошли до Певека где-то в течение 5 дней, было вот самое сложное здесь с точки зрения вот, обеспечения безопасности, да. Я сам врач, поэтому на мне лежит ответственность за здоровье нашего экипажа. Ну вот мы прошли Берингов пролив, дошли до Анадырского залива, Лиман. Анадырский залив прошли очень быстро, потому что уже начинали шторма, и, соответственно, вот хороший ветер был нам боковой.
1: Это вы когда уже пришли? В какой месяц?
0: Мы в Анадырь пришли 24 сентября.
1: Сентябрь.
0: Да, на ночь 24 на 25. Владимир Васильевич нас встретил. Ну, вот где-то 27 числа, вот, при штормовых таких условиях, нам удалось подняться на стапель и, соответственно, вот, перезимовать на благодатном Анадырском берегу.
1: Анадырском.
0: И у меня уже... У нас есть район Анадырь, поэтому я созвучно, да.
1: И когда вы вчера... Расскажите про то, что вы вчера... Как этот процесс назывался? Спрыгнули в воду.
0: Мы вчера... Ну,
1: а когда вообще вы уехали отсюда, когда поставили яхту,
0: да,
1: на землю?
0: 1 октября улетели.
1: Улетели. И да. Кто когда прилетел?
0: 4 июня прилетел капитан.
1: Капитан?
0: Да. Он чугунечко начал все восстанавливать.
1: И как яхта пережила зиму?
0: Яхта пережила зиму замечательно. Очень хорошо она себя вела, скажем так, на ветру. Коллеги, друзья рассказывали, что самые сильные ветра, когда были много снега, его полностью, говорят, замело.
1: Ну и хорошо.
0: Да, ну и хорошо, и это, наоборот, наверное, передавало устойчивость.
1: Никуда она, да,
0: передавало устойчивости. Да, нам очень сильно помогла епархия. Да, наши вещи хранились у наших друзей. И, соответственно, потом, когда мы приехали, ну, по частям наша команда приезжала, вот начали устанавливать обратно, проводить те мероприятия, которые необходимы для того, чтобы спустить яхту на воду. И вчера мы спустили на воду, сегодня вот начинаем также проводить работы по... Ну, где-то подтекает, да, что-то там закислился, контакт. Где-то включаешь, там освещение не работает.
1: Ну, то есть вы после зимовки, да, первый раз оказались в воде, и вот такие подготовительные работы. А в чем еще заключаются подготовительные работы именно? В путь?
0: Да. Паруса вы сейчас будем смотреть. И провизия, да.
1: Парус еще не раскрывали?
0: Да, парус еще не раскрывали.
1: Может, он не алого цвета у вас? Да. Какая-нибудь соль на берегу?
0: У нас он как раз алого арктического цвета. Да. У нас 9 парусов разного, ну, скажем так, калибра, да. Uh-huh. Есть большие, которые при таком среднем и малом ветре. Есть штормовые, которые при сильном ветре и, соответственно, имеют малую площадь. Есть парус, который мы еще не ставили, и капитан все никак не решается. Вот самый большой, он из такой тонкой ткани, и при таком малом таком бризе, скажем так, ветре мы должны ставить его, но он такой требует особой подготовки и особого навыка.
1: А откуда у вас эти навыки? Вот, ладно, капитан, и когда вы их получили? Перед путешествием непосредственно? Ну, я так понимаю,
0: ну, перед
1: капитан
0: нас
1: учил.
0: Да, перед путешествием мы ходили
1: пару раз. С парусом справляться, сами.
0: Пару раз ходили по реке Лена, смотрели, ну, и по ходу дела научились.
1: Как капитан оценивает ваше умение? Что он вам говорит?
0: Ну, он сначала нервничал, говорил, что мы не так все делаем, что вы мне порвете парус, надо с парусом обращаться очень нежно, как с девушкой. Ну, на самом деле, так и есть. Наверное, надеюсь, что мы в конце уже начали парус уже обихаживать, как девушку.
1: Понимать, как нужно с ним.
0: Да, и следующий наш этап, мы должны дойти в этом году до Петропавловска-Камчатска. Первоначально наша... Идея состояла в том, что мы прошли этот путь по путям Великой Северной экспедиции Витуса Беринга. И, соответственно, наш путь должен был идти за один сезон до Петропавловска-Камчатска. Но так как у нас маломерное судно, мы подчиняемся правилам маломерных суден. И когда мы пришли сюда 24 сентября, уже понимали, что числа 5-го, там, 6-го октября будет закрываться навигация.
1: Да, судов. Вот поэтому.
0: И поэтому мы здесь на зимовку остались. И правильно сделали.
1: Вот я хотела спросить, это в соответствии вот с правилами, а в соответствии с ледовой обстановкой, в соответствии со здравым смыслом?
0: Да, конечно. Люди же тоже пишут правила не зря. Не берут же там... Придумали там с первого закрываем еще. Все это связано с, и с метеоусловиями, штормовыми, да, какими-то вещами. И вот, соответственно, на основе многолетних практик вот эти вещи применяются и делаются. Очень важно их соблюдать, на самом деле. Бывают люди, которые говорят, а что там правила, мы будем по-своему делать.
1: Ну, это же неправильно.
0: Да, это неправильно, да.
1: Вот, вы не такие.
0: Да, мы не такие, мы соблюдаем все правила, и, соответственно, на самом деле они предостерегают, да, когда не знаешь там маршрута, не знаешь каких-то местных особенностей, вот когда есть правила, вот их придерживаться, в принципе, это позволяет выдерживать какие-то вот разумные решения принимать и, соответственно, двигаться дальше. Наша миссия – это миссия вот, популяризации великой истории освоения Дальнего Востока, привлечения внимания к истории наших первопроходцев. И один из таких проектов – это то, что мы везем землю из родного города Хорсенс, в городе, в котором родился Витус Беринг, это в Дании, методом народной...
1: Сейчас
0: да,
1: вы
0: сейчас,
1: ее везете?
0: Да, мы сейчас его везем, эту вот капсулу.
1: Как вы ее добыли?
0: В прошлом году методом народной дипломатии, скажем так, наши друзья, коллеги взяли землю у дома, где он родился, в школе, где, у школы, где он учился, да, и церкви, где он крестился, соответственно, вот взяли землю и доставили в город Якутск через Санкт-Петербург. И вот наша задача эту землю доставить до его могилы на острове Беринга в Командорских островах. Где-то примерно 2000 километров от Анадыря.
1: Когда вы туда, ну, понимаю, что не про точные даты речи нет, но когда вы туда планируете, в каких там месяцах
0: попасть? Ну, я думаю, что мы при хорошем таком стечении обстоятельств примерно мы за месяц должны управиться, да. Но вот особенно на море уже привыкаешь к тому, что мы что-то планируем, да. А там располагают, там уже.
1: Нет, ну планы все равно должны быть, да?
0: Конечно,
1: вы же,
0: да.
1: Вы же люди разумные, вы же понимаете, что вот сейчас должно произойти это. А если это не происходит, вы начинаете
0: думать, планы
1: думать как.
0: Да. И вот в течение месяца мы должны где-то наш проект завершить в Петропавловск-Камчатске.
1: Вот мне всегда интересен вопрос. Команда из трех человек, закрытое пространство, вопрос психологического климата, совместимости, и как вы выжили, как вы живете, распределены ли функции у вас четкие, вы уже сказали кратенько, кто за что у вас ответственный, но вот тем не менее, капитан у вас профессионал, да, а вы, скажем так, юные матросы. Получилось ли сохранить психологический климат? И как, что, как вот было вот это вот притирание друг к другу?
0: Это один из самых таких вопросов, от которого зависит судьба любого экипажа в дальнем плавании или в экспедиции. Вот психологическая совместимость, она вот, должна быть всегда в первую очередь. Нам повезло, у нас таких... противоречий, да, каких-то конфликтов не было, да. Когда тяжело, конечно, там иногда бывает, что психанешь там друг на друга, uh-huh. Ты не так бы делаешь, ты вот так, а если бы так сделал, мы давно бы были там.
1: И за борт.
0: Да. Но, тем не менее, я Максима знаю давно, конечно, да, а вот с Андреем Альбертовичем мы вот познакомились очень тесно, так в прошлом году, получается, во время экспедиции.
1: То есть у вас не было там какой-то возможности притирки до экспедиции?
0: Не, ну знали, вроде бы там человек разумный, но...
1: Нет, ну знать одно,
0: но оказаться в ситуации,
1: в таких ситуациях это другое.
0: Да, в экстренной ситуации, там экстремальной ситуации, когда от этого зависит жизнь, то, конечно, не было такого. Но... Вот, ну, наверное, то, что мы уже люди в возрасте, там, нам всем за 50, и, соответственно, я думаю, что прожили жизнь и знаем, кто что и как, чего стоит, и, соответственно, нам это удалось пройти этот путь без конфликтов. Надеюсь, что и до Камчатки мы не зарекаемся.
1: Ну, раз вы уже не оставили эту затею вот сейчас, во время зимы, и приступаете ко второму этапу, значит, наверное, вы справились. А вот если какая-то экстремальная ситуация возникает, кто главный? Капитан?
0: Капитан.
1: А вам не было такого, что вот он говорит, а вы... Думаете, да нет, надо по-другому сделать.
0: Нет, конечно, всегда так бывает.
1: Так, да, и?
0: Это всегда так бывает, но все равно последнее решение за капитаном. Я вот не зря говорил про правила. Да? В правилах везде написано о том, что за судьбу экипажа, за корабль отвечает капитан. И, соответственно, что-нибудь случится, в первую очередь спрос будет с него. Что-нибудь там сделаем не так, допустим, я или Максим Егорович, то, конечно, отвечать будет он. Поэтому вот я как человек, который тоже в госслужбе работал, знаю вот эти иерархии, говорю, обсуждаем, бывает бурно.
1: Но приходите.
0: Но итогом говорю, что принимай решение. Вот когда я рассказывал, что мы принимали решение, несмотря на непогоду, пройти через Берингов пролив, принимал решение капитан.
1: А вы были согласны или не согласны?
0: Я был согласен, но высказывал сомнения, да, о том, что это решение может быть неправильным. Тогда вот тот промежуток, где-то около 180-120 километров, там негде спрятаться. Там ответственный такой берег, там никакой бухты, ничего нету. Если что-то случится, все это считай, яхта там останется, и дай бог, мы как-то еще доберемся до берега. Оттуда вызывать помощь, сложно.
1: Да? А все средства связи у вас все это есть?
0: Да.
1: Вы укомплектованы?
0: Да, вот спутниковая связь, трекер, и, соответственно, где мы находимся, видит, соответствующие службы, там службы спасения, пограничные службы. Ну и, конечно, наши родные тоже сидят, отслеживают, где, что мы, как. Но когда бывает, когда сидишь в комфортных условиях, там, в Анадыре, в Якутске, сложно понимать, там, человека, который болтается в суденышке, там...
1: Ну, это несложно. Вот мне вот и Дмитрий вот сидит, ведущий эфира, мы просто, не знаю, мне кажется, периодически покрываемся мурашками, трясем головой. Да, это точка в программе, но просто представить действительно из комфортных условий, что вы там испытываете, каково вам, а каково родным? И что вам родные сказали, когда вы сказали: «Я все, дорогая, еду в путешествие».
0: Да. Мне повезло, что моя супруга меня поддержала. Да, в то же время, конечно, вот...
1: А что у нас как первые эмоции? Вот вы ей сказали. Или вы как-то заранее ее готовили?
0: Ну, это же тихонечко все происходило. Сначала мы программу написали, потом говорю, да что ты будешь? Ну, не знаю, может быть, грант выиграем, не выиграли. Грант выиграли. Ну, хорошо, хорошо. А кто пойдет? Ну, не знаю. Ну, постепенно, вот дипломатическим путем мы решили, пришли к общему мнению.
1: Не отговаривала она вас?
0: Первоначально, да. Но, видя мою настойчивость и то, что, по большому счету, если говорить уж честно, да, вот та возможность, которая нам предоставилась, это предоставляется там 90... то есть не предоставляется.
1: Не предоставляется
0: 99,9% населения. Да. Увидеть Северный морской путь, увидеть Берингов пролив, вот эти легендарные места, ощутить вот этот дух арктический, конечно же, это другого стоит. Это вот когда шанс дается один раз в жизни, и этим не воспользоваться, я, наверное, потом кусал бы локти и говорил.
1: Ну, это
0: бы,
1: даже что... не то, чтобы просто шанс. Вы же к этому шли, вы писали, подавали на грант. То есть вы целеустремленно к этому шли. Вы, да, этого хотели?
0: Да. Конечно. И вот если по жизни говорить, то мы постоянно вот с семьей. У нас лето тоже не такое уж длинное. Самая холодная зима в мире, да, среди там... всех там...
1: Земных зим.
0: Да, населенных пунктов, ну, уже не говоря, конечно, Антарктику или Арктику. То здесь у нас каждое лето, каждый выходной у нас на реке походы, вот эти вещи, да, которые, ну, десятилетиями продолжаются. У нас как бы образ жизни такой. И я считал, что я более-менее подготовленный вот к таким походам.
1: А как оказалось?
0: Оказалось, что не совсем, потому что вот морская болезнь меня при первом штурме шестибалльном свалила.
1: И как вышли, да, таблетки вот эти вот, или да, какие-то есть способы?
0: Ну, таблетки, и, конечно же, вот в первую очередь то, что вот, оказывается, пропадает аппетит. Да даже сам не подозреваешь, что аппетит пропал, ну, не кушаю, ну, не хочу кушать там. И тихонечко-тихонечко потом уже совсем обессилел.
1: От отсутствия еды. То есть нужно чуть-чуть... Да, а да, как, вроде... Господи, тебе тошнит, как тебе кушать-то еще?
0: Нет, вроде так сильно не тошнило, ага. Да, то есть меня там таких рвотных рефлексов не вызывалось, но...
1: Вот, ну, укачивание, оно же и в другом тоже выражается.
0: Да, и хорошо, что вот ребята, мы стоим по 4 часа вахт, 4 часа отстоял, 4 часа там следующий, 4 часа... Получается, через 8, ну, вступаешь опять на вахту. И здесь то, что я там выбыл из строя и вот двое суток, что называется, валялся, то ребята вот по 6 часов стояли
1: на вахте.
0: Героически это выдержали, mm-hmm. конечно. Это молодцы.
1: А как вы потом? Потом она прошла?
0: Ну вот, понимаешь, что уже дальше этого не может продолжаться вот так, и начинаешь там через силу кушать, там доставлять, там тихонечко-тихонечко вот пришел в себя, ну и шторм успокоился, да. Хорошо, что он как бы он был, ну, где-то 3 дня, наверное, он был. Вот где-то из них 2 я там плохо себя чувствовал. И когда он успокоился, море более-менее, я там более-менее пришел в себя. В следующий раз, когда тоже штормовые там были погодные условия, я уже там заставлял себя кушать, там больше быть на... палубе.
1: На палубе, да.
0: Когда внизу, это вот сложнее.
1: Больше укачивает.
0: Да, доходило до того, что я не хотел уходить с палубы, меня сгоняли, говорят, все, это моя спина, спускайся вниз. Такие тоже были дела. И вот с точки зрения психологически, да, вот то, что 2 месяца в открытом море, ну, вот как-то это более-менее там я выдержал нормально. Ну, ребята тоже. А вот с точки зрения вот именно вот морской, там, морской болезни, вот эти надо, тоже сейчас надо мне. Я вот полдня тоже сейчас был, уже чувствую что-то внизу, когда я нахожусь, что-то есть какие-то первые признаки, поэтому надо настраиваться.
1: Настраиваться. Да. А, ну вот прошла первая часть экспедиции. Вы приехали домой, наверняка обдумывали и экспедицию с точки зрения вот идеологической своей, с точки зрения того, как вы выдержали, того, как яхта выдержала, команда выдержала. Какие выводы общие, о чем вы думали вот за эту зимовку? Вспоминали, восхищались, не восхищались, жалели, не жалели?
0: Первый месяц вообще ни о чем не думали. Не хотели к этой теме сильно возвращаться. Да, потом уже, когда декабрь, январь, уже там начинаешь там двигаться, что у нас там, как стоит там яхта, интересоваться. Ну и, соответственно, тихонечко начинаешь готовиться уже к весне. У нас капитан очень говорит хорошую, ну, так, поговорку о том, что все матросы, капитаны очень храбрые зимой. Да. А когда начинает приближаться лето, у них начинается храбрость исчезать. Начинает. Ну, у нас примерно такая ситуация. Но, тем не менее, мы здесь и готовимся к отплытию дальше.
1: Это удивительная, удивительнейшая история, удивительные люди. А вот что бы вы сказали нашим слушателям, тем, кто боится, скажем так, вляпываться в подобные истории, что, каким нужно быть человеком, что нужно думать о том, чтобы не упустить свой шанс. Касаемый не обязательно вот каких-то таких больших арктических путешествий. Это же просто можно приземлить на нашу жизнь. Мы все время чего-то боимся. Боимся потерять свое место на работе, боимся куда-то не туда повернуть в своей жизни. А с возрастом страх увеличивается, потому что ну, ты уже как-то свою жизнь организовал, уже вроде бы зачем куда-то.
0: Ну, мы тоже всего этого боимся. Вы не думаете, что мы там взяли и...
1: Но страх не останавливает вас.
0: Ну, пытаемся решить как-то, допустим, синхронизировать отпуск вот с этими путешествиями, когда обычно же тоже едешь на юга отдыхать в отпуск, как везде, и мы северяне поступаем. Ну, вот уже супруга уже второе лето никуда не поедет.
1: А супруга-то почему, наказанная, что ли? Почему она-то не поедет на теплое море? Ладно, вы себе придумали развлечение.
0: Ну, да, может быть, поедет одна там с ребенком, посмотрим.
1: Так, давайте, да, давайте, да. Нет, подождите, минуточку. Это вот интересная история. Значит, глава семьи отправляется в путешествие по Северному морскому пути и говорит супруге: жди меня, я вернусь.
0: Да, я еду на южный берег, правда, северный ледовый океан, да.
1: Отпустите жену.
0: Отпустим, да.
1: Отпустим,
0: да,
1: все, да, хорошо.
0: Да, скажу, что
1: как ее зовут?
0: Настя попросила, и поедешь сегодня в этом году.
1: Спасибо большое. Да.
0: Ну, и если вот говорить серьезно, то, конечно, должны быть возможности вот, путешествовать не с точки зрения таких финансов, как даже желание должно быть. И вот то, что вот, я очень люблю свою республику, Якутию, она огромна. Нет, наверное, и никогда не... Я, наверное, за всю свою жизнь не объеду ее, не увижу ее, все вот эти все ее прекрасные там красоты. Вот меня Чукотка очаровала, ее вот, природа ваша вообще уникальна. Вот человек должен изучать ее, смотреть и восхищаться этой природой. Она очень суровая, она очень иногда бывает жестокая, когда как-то неправильно там себя повезешь, что-то сделаешь. Если относиться к нашей северной природе с уважением, со знанием, с осторожностью, да, не бравировать там без повода и кричать, что я там все могу, это все там ничего не имеет значения, то она и отдаст, и покажет всю свою красоту, всю свою мощь. На самом деле, вот то, что мы вас, с вами живем, вот, нигде в мире этого нет. Вот приедете куда-то там на юга, там все искусственное, там везде люди, там везде там не найдешь уже какого-то естественного уголка, где бы там
1: не ступала нога человека.
0: Не ступала нога человека, да. Вот та же, если взять, та же рыбалка, да, вот приходили и приезжали к нам тоже французы, и они очень удивлялись, что мы там по реке рыбачим, скажем так, очень по широкому, скажем так, да, кругу, там, когда на моторке ездим, а он говорит, я сижу, там, через 5 метров второй сидит, через 10 метров третий сидит, вот тебе дали удочку и ловишь. Вот это рыбалка у них. И так везде. Не только рыбалка, но и какие-то туризм, какие-то экотропы, там, все. А то, что вот у нас, это, наверное, да, через некоторое время это уже не будет, потому что везде будет доступность большая. Вот сейчас эти же дроны, там все роботы, все это придет, потому что через некоторое время там на Чукотке будут туристов больше, чем
1: местных жителей.
0: Местные жители. Может, это хорошо с точки зрения там, экономики, там, развития, но с точки зрения, конечно, природы это будет очень сложно.
1: Ну и разумного как бы поведения в гостях, скажем так. Мы, да, мы все время, когда говорим о туризме, мы все время балансируем между тем разумным употреблением природы и наших там традиций, соблюдения традиций, ну и экономикой, куда ж уж деваться.
0: Ну, не знаю, вот когда полуторамиллиардный Китай и почти двухмиллиардная Индия, да, вот они станут на свою там экономическую мощь и будут ездить. И куда они будут ездить? Конечно, в те места, где им интересно.
1: Тяжело добраться, пусть будет и так, и дальше.
0: Пускай добираются так, как мы на яхте, да?
1: Да, действительно. И тогда это будут настоящие туристы, настоящие путешественники. Ну что ж, спасибо большое за этот разговор. А что в планах? Вот вы завершаете эту экспедицию. Есть ли у вас какие-то дальнейшие задумки, или вы пока еще не думаете так далеко?
0: Вообще, конечно, есть желание, допустим, до из Петропавловска-Камчатска, ну, в следующий, наверное, сезон, следующую навигацию, как получится, дойти до Владивостока, а может быть, дальше и до Юго-Восточной Азии. Пока так далеко не заглядываю. У нас сейчас задача в этом году дойти до Камчатки, встать там на стапель, и там уже будем думать, что и как. Там уже у нас гранта не будет, будем уже какие-то другие источники финансирования, что такое искать. Посмотрим, жизнь покажет.
1: Есть какие-то приметы, которые вы соблюдаете?
0: Понедельник не выходить.
1: Значит, вы сегодня не выходите?
0: Да, ну, надеемся, что во вторник в час ночи выйдем.
1: А можно ли вам пожелать удачи? Нет каких-то особых примет?
0: Ну, нет, конечно.
1: Я тогда желаю вам удачи. Я передаю привет вашему прекрасному экипажу. Пусть все сложится самым наилучшим, правильным образом, и пусть будет вам полегче в это путешествие.
0: Спасибо.
1: Я напомню нашим слушателям, что в гостях у нас был председатель Якутского отделения Русского географического общества, путешественник и матрос яхты «Эйва», которую жители города Анадыря сегодня могут наблюдать на прибрежной полосе. Сейчас она находится возле «Счастливого пути», так что приходите, посмотрите и повосхищайтесь, друзья мои, какие истории жизни появляются в нашем эфире в том числе. С вами была Анастасия Лаврентьева. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. До свидания.
2: И ветер задувает веселее. Радио Пурга.

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
4: Япония, 1940 год. Директор автомобильного завода беседует со своим заместителем.
5: Так, Мусасимаре, это что такое, Сас?
6: Это Тайяма-сан, наш автомобиль.
5: Сас.
6: В Америку будем отправлять.
5: Что это за надпись на кузове нашего нового автомобиля, а? Который мы будем отправлять в Америку, а, Сас?
6: Надпись такая, сделана в Бангладеше.
5: А почему же в Бангладеше?
6: А что вы предлагаете написать? Сделано в Ямало-Ненецком автономном округе. Если надо, мы перепишем.
5: Стоп!
4: 5 июля 1940 года президент США Рузвельт запретил ввоз в Америку японских товаров, после чего некоторые из производителей были вынуждены идти на хитрость.
2: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.

напролет. Это Pizza и Doze в начале нового музыкального часа на радио Пурга. На Чукотке продолжается сезон белых ночей, так что если чем-то или кем-то увлечься сильно, то можно и не заметить, как, в общем-то, пройдет день или даже целая неделя, как, например, произошло с нами, с моей и вашей последней нашей встречи с прошлого воскресенья.

0: Реклама на радио Бурга.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды.
3: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: было бы желание, на танцпол где угодно можно обустроить, но главное, чтобы он был не у вас за стеной. Ну, если уж так случилось, то просто погромче скажите: «Алиса, включи радио Курган, громкость 30».
1: Живое радио Чукотки.

Радио Бурга. И золото добывается веселее. Радио Бурга.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Представьте себе заснеженные вершины Хибин, где снег лежит до самого мая, а воздух звенит от чистоты. Добро пожаловать в Кировск, город за полярным кругом, где зима превращается в праздник, а лето дарит удивительное открытие.
0: Отправляемся в путь.
1: Семьям с детьми понравится курорт Большой Гудьявар с пологими трассами и снежная деревня, самая большая в России, где каждый сезон вырастают новые ледяные замки. А в саамской деревне Саамсыйт можно покататься на оленьих упряжках и погладить пушистых самоедских лаек.
0: Перелетим в другое измерение.
1: Но главный зимний секрет Кировска – подземный гейзер. Два обычных крана с артезианской водой к февралю обрастают голубыми ледяными куполами высотой в несколько метров. Внутри продолжает шуметь вода, а снаружи получается готовая декорация для сказочных фотографий.
0: Следующая локация.
1: Хотите тепла среди морозов? Загляните в полярно-альпийский ботанический сад. Единственный в мире за полярным кругом. В его оранжереях круглый год цветут орхидеи и лимоны, а летом по экотропам можно пройти от северной тайги до арктической тундры. Рядом находится бесплатный музей «Апатит» с коллекцией редких минералов и интерактивными экспозициями, посвященными освоению Заполярья.
0: Путешествия без преград.
1: И не пропустите Хименогорский монастырь, самую северную женскую обитель в мире. Его голубую башенку видно издалека, а атмосфера наполнена тишиной и живой историей.
0: Смотрим на карту.
1: Как добраться? Прямой рейс из Москвы занимает около 2,5 часов. Лучшее время для поездки? С декабря по март для зимних развлечений и катания на тюбингах. С июля по август для походов и ботанических прогулок. Жилье и подъемники лучше бронировать заранее. В сезон места быстро раскупают. И помните, открывайте мир вместе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

сразу два приятных момента у нас в эфире. Имя первого момента — это Энрике Иглесиас, его песня «Байламос», только что для вашего внимания. Ну а второе — это, конечно же, погода. В Анадыре 19 градусов тепла показывает в настоящий момент столбик термометра в столице Чукотки.

Вообще-то Женя Трофимов мечтал играть на фортепиано в музыкальной школе, но приемная комиссия завернула, сказали, что слишком короткие пальцы для этого инструмента. Предложили баян, это тоже, если что, музыкальный инструмент, и он его успешно освоил и попутно научился играть на гитаре, и, что важно для нас, стал писать песни, потому что его песни мы любим и ценим. Женя Трофимов и «Комната культуры» на радио «Пурга».

0: Дай закурить.
1: Мы не курим, мы слушаем музыку. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: Существует буквально тысяча причин не спать по ночам. Например, можно поддаться рассуждениям, что если помидор — это ягода, то кетчуп получается варенье. О чем ты не спишь по ночам? Это Хамали и Акмаль на волнах Живого Радио. 14 часов и 20 минут. Время на Чукотке.
1: Пусть всегда будет солнце. Радио Курган.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Отправляемся туда, где история звучит особенно громко. В Старую Ладогу. Небольшое село на берегу Волхова называют первой столицей Руси. Именно здесь, согласно летописным преданиям, в 862 году началась история князя Рюрика. А через Ладогу проходил знаменитый путь из Варяг в Греки.
0: Отправляемся в путь.
1: Когда-то это был оживленный портовый город. Здесь торговали, строили суда, работали ремесленники. А сегодня Старая Ладога – это настоящий музей под открытым небом, куда можно приехать всей семьей. Без суеты, но с ощущением большого путешествия во времени.
0: Погружаемся в историю.
1: Главная точка маршрута – Староладожская крепость. Ее стены и башни словно созданы для того, чтобы дети представляли себя исследователями древних земель, а взрослые спокойно любовались видом на Волхов и вспоминали школьные уроки истории. Внутри работает музей-заповедник. Там можно увидеть оружие, украшения, предметы быта и находки археологов.
0: Следующая локация.
1: Обязательно загляните на Варяжскую улицу. Ее считают одной из древнейших в России. Здесь стоит памятник Олегу и Рюрику, а еще бронзовый сокол – символ Старой Ладоги и популярное место для фотографий.
0: Новый этап.
1: Для спокойной прогулки подойдут и старинные монастыри – Никольский мужской и Свято-Успенский девичий. На их территории сохранились храмы, которым несколько веков. А в Успенском соборе можно увидеть древние фрески.
0: Экспедиция продолжается.
1: Еще одна важная остановка – Малышева гора и храм Иоанна Предтечи с зелеными куполами. Отсюда открывается красивый вид на Волхов. А если хотите полюбоваться еще более масштабной панорамой, отправляйтесь в урочище Сопки. По легенде, один из курганов связан с вещим Олегом. Доказать это невозможно, но атмосфера там особая.
0: Дорога приключений.
1: Добраться до Старой Ладоги удобнее всего через Санкт-Петербург и город Волхов. А дальше на автобусе, такси или машине. Лучше выделить на поездку минимум день. Крепость, храмы, прогулка вдоль реки и смотровые площадки точно заслуживают неспешного осмотра.
0: Посмотрим, куда заведет.
1: А вот пещеры рядом со Старой Ладогой стоит посещать только подготовленным путешественникам и обязательно с проводником. Детям и семьям лучше выбрать безопасные тропы, крепость и берега Волхова.
0: Финальный аккорд.
1: Старая Ладога – это место, где прошлое не спрятано за стеклом, а предстает перед вами в виде каменных стен, древних храмов и тихой реки. Планируйте поездку, берите с собой близких и открывайте для себя историю вместе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: My Lover — это Spice Girls, знаменитый британский квинтет. Кстати, что касается Британии, местные школы завтра разрешили своим ученикам опоздать на уроки для того, чтобы те смогли посмотреть выступление сборной Англии на чемпионате мира по футболу. Завтра Англия играет с Мексикой, и по времени этот матч приходится на глубокую ночь.
1: Живое радио Чукотки.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Всем привет, с вами Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня приготовим вьетнамский суп фобо с говядиной, лапшой и зеленью. В классическом варианте добавляют рисовую лапшу, но я готовлю не только с ней. Можно добавить собу или фунчозу. В любом случае, получается очень вкусно. Я думаю, что главная роль в супе отводится бульону. Он должен быть крепким, наваристым, прозрачным и пряным. Подготовим следующие ингредиенты. Кусок говядины на кости, 0,5 кг мякоти говядины, 1 упаковка рисовой лапши, 1 лайм, 100 мл рыбного соуса, корень имбиря, гвоздику, бадьян, зелень кинзы, зеленый лук, мяту, перец чили и черный перец горошком. Как готовим? Кусок говядины на кости кладем в кастрюлю, заливаем водой и ставим на огонь. Доводим до кипения, варим несколько минут. Далее бульон необходимо слить, а мясо залить новой водой и варить 2 часа. По прошествии этого времени вынимаем мясо из кастрюли, а в бульон кладем мякоть говядины, очищенный имбирь, черный душистый перец, бадьян и гвоздику. Также на этом этапе добавляем рыбный соус. Варим еще 1 час. За несколько минут до конца варки солим. Готовый бульон необходимо процедить. Теперь готовим лапшу на 1 минуту меньше, чем указано на упаковке. В дальнейшем она дойдет уже в тарелке, когда мы зальем ее горячим бульоном. Отварную говядину нарезаем тонкими ломтиками. Кинзу, мяту и зеленый лук хорошо моем и измельчаем. Перец чили нарезаем тонкими колечками. Все готово, и можно переходить к сборке супа. В бульонницу кладем лапшу и говядину. Заливаем все горячим бульоном. Сверху посыпаем нарезанной зеленью и колечками перца чили. Подаем с долькой лайма. Суп фобо удобно есть деревянными палочками и ложкой. Приятного вам аппетита и до встречи в эфире.
0: Сели, поели!

книг. Медичок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В начале часа с главными новостями для вас в студии Олег Кравченко. Здравствуйте. На Чукотке озвучили результаты последних выпускных экзаменов 11-классников. Большинство лучших результатов показали анадырские школьники. 100 баллов по информатике получил Артем Дегтярев, 98 баллов у Алисы Буровой. Третий результат у Егора Рокотянского из школы Билибина, 95 баллов. Информатику сдавали 53 человека. По биологии среди 64 участников лучший результат у Алены Дагашиевой, 98 баллов. Также высокие оценки получили Алина Коваленко и Валерия Русакова. В экзамене по географии лучшей стала Мила Пантич с результатом 77 баллов. Английский язык сдавали 20 человек. Здесь впереди Дарья Вукукай из профильного лицея, у которой 84 балла. Следом идут Мария Кульшина из угольных копий и Стефания Порядина из Певека. В Анадыре отметили юбилей пограничного отряда. Торжественный митинг прошел на этой неделе у монумента воинам-пограничникам. В окружной столице отпраздновали 85 лет со дня образования 110-го пограничного Кёнигсбергского Красной Звезды отряда. Сегодня его традиции продолжает служба охраны государственной границы в регионе. На церемонию пришли представители силовых ведомств, правительства округа, Думы Чукотки, администрации Анадыря и городская молодежь. После гимна России участникам напомнили историю участия. Память погибших почтили минутой молчания, затем к монументу возложили красные гвоздики. Владимир Путин подписал закон, закрепляющий порог доходов для уплаты НДС на упрощенной системе налогообложения на уровне 20 миллионов рублей. Это реализация его предложения с Петербургского международного экономического форума отложить дальнейшее снижение планки и сохранить текущее значение на 2027-2029 годы. Мера направлена на поддержку малого бизнеса, стабильность налоговых условий и занятость. Закон вступает в силу со дня официальной публикации, его принятие поддержало правительство. Пять оппозиционных сил Армении объявили о начале нового этапа сопротивления после того, как Конституционный суд оставил в силе итоги парламентских выборов. Оппозиция настаивает, что решение суда не устраняет нарушений и фальсификаций, включая давление на избирателей и использование административного ресурса. По итогам голосования 7 июня правящая партия «Гражданский договор» получила 64 мандата, блоки Карапетяна и Кочаряна – 29 и 12. Премьер Армении Никол Пашинян призвал лишить оппозицию возможности работать, обвинив ее в подкупе, что партии отвергают. И в завершение выпуска. Российские юниорки по синхронному плаванию триумфально выступили на чемпионате Европы в Мюнхене. В командной произвольной программе золото завоевали Эльвира Алмазова, Полина Чибисова, Анна-Мария Фомичева, Алиса Гатальская, Екатерина Александра Кленина, Александра Пищикова, Алиса Шевченко и Екатерина Штатнова. Их результат составил 260 баллов. Серебро досталось Испании, бронза – Белоруссии. В общем зачете сборная России стала безоговорочным лидером, собрав 11 наград – 10 золотых и 1 серебро. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: В начале нового часа Наталья Подольская с песней «Алая помада». Напомню, на календаре у нас сегодня 5 июля, воскресенье. Надеюсь, этот день у вас проходит так же хорошо, как вы этого планировали. Дальше будет только лучше. Впереди Дима Билан, Эд Мофа и Рэй Паркер.
1: Радио «Пурга».

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А вы знали, что кузнечик не умеет петь, а стрекочет вовсе не голосовыми связками? Начнем с того, что у насекомого нет ни голосовых связок, ни органов, способных издавать звуки. Его инструмент — это собственные крылья. На одном крыле располагается утолщенная пила из микроносителей.

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: Личности преступников установлены. Хорошо вам знакомы.
2: Бумагу от князя доставили. Хочет от меня чего-то.
3: Без лицензии теперь колдовать нельзя. Чтоб не колдовали, кто попало.
2: А что, если сделать так, чтобы князь в меня влюбился? На ком бы мне опробовать для начала?
3: Мы улетим на крыльях нашей любви!
4: Красивая.
3: Еще бы.
1: К нам герцог из Парижа едет.
3: Бонжур.
1: Стоит задача радушно его встретить и напугать.
5: Будет с кем силушкой помериться.
6: «Три богатыря. Ни дня без подвига. Три».
7: Для зрителей старше 6 лет.

чтобы вы понимали, сейчас в университетах выпускные экзамены сдают дети, студенты, чьи родители в свое время напевали эту песню под гитару. На волнах живого в радио «Жуки», песня «Влечение». 15:40 времени Чукотки. С вами, дамы и господа, этим воскресным днем по-прежнему я, ведущий эфира Дмитрий.

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь
1: усидеть на месте.
0: Старт в пятницу после 22

последние несколько минут нашу компанию украшал Сергей Лазарев. Его песня «Тут или там» открыла новый музыкальный час на волнах Шабаб Радио. Прямо сейчас немного о погоде в Анадыре. 20 градусов тепла показывает столб термометра в столице Чукотки. Радио.

0: Местная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
4: 1710 год. Россия. Планерка у Петра Первого.
5: Вот, батюшка, извольте проект изучить. Ваша царская резиденция. Все, как и планировали.
4: Неужели все?
5: Да, теннисные корты, конюшня, спа-процедуры, бар. Все, как у заграничных монархов. А назовем мы сие дворец загородный.
4: Нет, не понимаю, что дипломатия, Сенька. Народ может этого не одобрить.
5: Ну, тогда царский развлекательный комплекс.
4: Нет.
5: Хоромы Петра Первого?
4: Говорю тебе, пафосно слишком. Скромнее надо быть.
6: Действительно, зачем раздражать народ?
4: И 5 июля 1710 года недалеко от Петербурга была основана резиденция, которую скромно назвали «Царское село».
2: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.

0: Ваши друзья в социальных сетях просят срочно перекинуть им деньги. Не спешите, перезвоните им и узнайте, что случилось.
1: Алло, привет, что случилось? Ты денег просил?
0: Чаще всего авторами сообщений являются мошенники.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
1: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках.

компании мужчины, прогуливаясь по дороге, нашел на обочине картину, поэтому принял он ее изначально за хлам. Однако оказалось, что картина-то непростая, а раритетная, стоимостью почти 13 миллионов рублей, но это в перерасчете, конечно же. Картину он вернул хозяевам. Вот что значит хоть ненадолго прикоснуться к высокому искусству. На радио «Пурга» тем временем Стас Михайлов.

0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
1: Виндроуз анонсировали первое контентное обновление. В разработке третий сезон Fallout. Nintendo Switch 2 получит TES 4 Oblivion ремастер уже 11 августа. В студии Борис Медведев, и это игровые новости на радио Пурга.
2: Киберминутка.
1: У Лиги Легенд непростое время. Время экспериментов, причем самых странных. Ведь они решили повторить путь World of Warcraft и сделать Лигу Легенд Classic. А именно, выпустить параллельно с основной игрой ее старую версию. С очень древним визуалом и неизменными героями. Для кого-то это может быть крутым опытом. Увидеть 60 первых героев Лиги до визуальных и геймплейных изменений. Побегать по кислотной карте и опробовать допотопную версию прогресса. Ну а другие скажут, зачем? Ведь это выглядит весьма несуразно. Сказать что-либо сложно.

0: сложно, ведь больше информации пока нет. Ждем. Для геймера старше 12 лет.
1: Киберминутка.
0: Любителям олдовых игр есть что послушать. Недавно студия Saber Interactive выпустила геймплейный трейлер Turok Origins, которая как бы вернется к истокам старенького диношутера. Там мы будем под управлением членов мистического ордена Turoka. Мы герои, которые ведем борьбу за выживание против свирепых динозавров и инопланетной угрозы. Мы должны спасать человечество. Ну и новый трейлер представляет собой нарезку зрелищных боевых сцен с использованием разного оружия. В игре прямо-таки написано: участвуйте в напряженных боях с друзьями или в одиночку, там вам придется использовать все подручные средства для достижения успеха, в том числе атаки ближнего боя, особые способности и улучшенное оружие. Ну а по сюжету все как всегда, он здесь не важен. Этой осенью случится релиз для геймеров старше 16 лет. И на этом все. До встречи в эфире.
2: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
3: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
3: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Твое радио.
1: Твое радио.
0: Радио «Бурка».

Песня «You Don't Love Me, No, No, No» интересна уже хотя бы тем, что в свое время 8 человек, 8, заявили, что являются ее авторами, и Даун Пен пришлось со всеми 8 разбираться, но в том смысле, что выяснять, а не то, о чем вы подумали. На радио «Пурга» Даун Пен, композиция «You Don't Love Me, No, No, No».

Конвой! Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Классический блейзер – это та вещь, которая должна быть в вашем гардеробе и в 25, и в 35, и в 55 лет. Этот стильный жакет никогда не выйдет из моды, всегда будет оставаться универсальной вещью. Просто накиньте его на плечи, когда на улице подул ветер, и ваш образ будет превосходным. По сути, блейзер – это жакет, который существует сам по себе, а не продается в комплекте с брюками. Он добавляет строгости джинсам, и такое сочетание становится подходящим для офиса. Кстати, в деловой обстановке удачно будут смотреться не только классические синие и черные, но и светло-бежевые модели жакетов. Чтобы соблюсти дресс-код, выбирайте к ним брюки в тон. А еще блейзер прекрасно гармонирует с легким платьем, свободными брюками и мини-юбкой. Что касается кроя, то он не должен быть слишком свободным. Модели оверсайз удачно выглядят лишь на страницах глянца, а вот в жизни часто смотрится мешковато. Чаще всего платок красуется на нашей шее в прохладную погоду, но если задержаться у зеркала на пару минут, то способов украсить себя аксессуаром найдется гораздо больше. Приверженцам классики наверняка понравится идея сделать из платка красивый бант на шее, а вот любительницам декольтированных нарядов точно пригодится вариант ношения платка, как предлагает модный дом DKNY. Для этого сложите платок треугольником, чтобы один конец немного выступал из-под другого. Набрасываем его на плечи, концы скрещиваем сзади и завязываем их снова спереди на шее маленьким узлом. Задача выполнена. У вас появилось объемное шелковое ожерелье, и интрига откровенного наряда сохранена. Территория женщин.

0: Radio Burga.
1: Radio Burga.
2: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер.

0: Реклама на радио «Бурда». Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: знаете ли вы?
1: Коровы – это не просто оживательные конвейеры. Они умеют тонко настраивать свое меню по погоде. В жаркий день они предпочитают молодые листочки и сочные травы с высоким содержанием воды. Перед дождем или в холод переходят на более грубые, богатые клетчаткой растения и сено. Причем они выбирают не любые, а те, у которых выше питательная ценность на грамм сухого веса. То есть корова действует как настройщик. Больше воды – значит жарко. Больше волокон – значит надо запастись энергией перед непогодой. Это не сознательное решение, конечно, а результат взаимодействия вкусовых рецепторов и гормонов. Но выглядит так, будто у буренки есть встроенный метеоконкулятор. Если когда-нибудь ваша корова откажется от клевера и уйдет на жесткий корм, проверяйте прогноз. Возможно, через день начнется шторм.
0: Теперь буду знать.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

Я стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко, здравствуйте. В этом выпуске коротко о наиболее заметных событиях уходящей недели на Чукотке. В проведение приняли первую партию топлива. К причалу подошел теплоход Валерий Васильев. В порту разгрузили 7 тысяч тонн угля. Всего до конца навигации поселок должен получить 14 тысяч тонн топлива. Следом уголь начнут развозить по селам Провиденского округа. Уголь будут выгружать на необорудованный берег, от судна его повезут баржей. В прибрежных селах Продинского округа началась традиционная добыча морского зверя. Охотники Янраконота открыли морзверобойный сезон. Территориально-соседская община добыла первого кита. А в Новом Чаплино местные морзверобои добыли уже второго кита в сезоне. Полученное мясо и жир распределят между жителями. Чукотопторг подвел первые итоги путины. На промысловых участках у Мейны-Пыльгина и Хатырки уже добыли 11 тонн красной рыбы. Сейчас идет нерка, горбушу и киту ждут уже в июле. Первая партия свежего лосося должна поступить в магазины Анадыря во второй половине месяца. Для коренных жителей Чукотки расширили список мест, где можно заниматься традиционным ловом лосося. Об этом попросили жители угольных копий. Новые точки в Анадырском лимане и бухте Николая. Границы согласованы с ТИНРО. Ученые подтвердили, что новые точки не пересекаются с промышленными районами и причальными сооружениями. 19 детей-сирот заселились в новые квартиры с начала года. На Чукотке продолжают помогать выпускникам интернатов и тем, кто остался без родительской опеки. Квартиры дают из специального фонда, который формируют муниципалитеты. На программу в этом году направлено 290 миллионов рублей. Выпускники Чукотки получили аттестаты. В этом году школы заканчивают 1045 ребят. В округе есть 100 бальники по ЕГЭ, а также ребята, которые набрали от 95 до 99 баллов. По поручению губернатора Владислава Кузнецова их поддержат разовыми выплатами. За 100 баллов 100 тысяч рублей, за результат от 95 баллов до 50 тысяч. Такие же выплаты получат и педагоги, которые подготовили сильных учеников. Для участников СВО создают гарантированный трудовой резерв. Правило касается всех региональных учреждений и предприятий, где округу принадлежит больше половины капитала. Каждая организация должна оставить для ветеранов не менее 1% штатных мест. Центр занятости будет собирать резюме участников СВО и вести список профессий, по которым им рекомендуют работу. Проект детского сада «Олененок» из села Тавайвам получил федеральный грант. Это инициатива «Интеллектуалы Чукотки. Развиваем логику через культуру народов Севера». К занятиям привлекут родителей и носителей чукотского языка, откроют библиотеку и проведут фестиваль северной сказки. К сентябрьскому голосованию округ подготовит не меньше 160 общественных наблюдателей. Это стало известно по итогам первого заседания штаба по контролю за выборами. Подбирать кандидатов собираются вместе с общественными организациями и учебными заведениями. В Национальном центре России в Москве прошел второй форум «Женщин Севера». Чукотку представили 29 участниц из разных сфер. На площадке обсудили, какие решения помогут северным регионам стать удобнее для жизни, работы и воспитания детей. Предложения делегации Чукотки включены в итоговый документ. Их направят на проработку в профильные комитеты Совета Федерации. И сезон наблюдений в нацпарке Берингея начался с редкой находки. Ученые впервые увидели на Чукотке дрозда рябинника. Теперь в списке пернатых парка 187 видов. Также в заповеднике заметили стадо из 20 снежных баранов. Ученые отметили, что такое большое число краснокнижных животных для этих мест – редкость. Таковы итоги уходящей недели. Служба новостей продолжает следить за событиями и прощается с вами до завтра.

0: Курганской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Давайте усилим эффективность средства для мытья посуды в домашних условиях. Смешайте один полный стакан вашего обычного геля для посуды с 2 столовыми ложками крупной соли. Добавьте столовую ложку пищевой соды для усиления чистящих свойств и полстакана обычной воды. Тщательно перемешайте. Перелейте полученный густой концентрат в удобный дозатор. Этой мощной смеси хватит надолго, и она справится даже с самым застарелым жиром.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Lamborghini Countach – один из самых знаменитых суперкаров 70-х. Первый автомобиль этой модели был показан на Женевском автосалоне в 1971 году. А дизайн красотки разрабатывал Марчелло Ганзини. Он же 5 годами ранее придумал внешний облик для Lamborghini Miura. На этот раз он удивил публику широкой формой автомобиля и дверьми, которые открывались вертикально. Плюс ко всему, Lamborghini Countach получила встроенный бортовой компьютер. Серийное производство модели запустили в 1974-м, правда, с некоторыми изменениями. Изначально предусматривался 5-литровый двигатель, но позже выяснилось, что он перегревается из-за плохого охлаждения. В итоге машины комплектовали движком на 4 литра, а в задней части корпуса появились большие воздухозаборники. А 5-литровые двигатели вернулись в середине 80-х. Модификация LP500S выпускалась в Lamborghini с 82 по 85. За это время продали 320 автомобилей.
0: Территория мужчин.
1: Мы, конечно, в курсе, что женщины в наше время строят карьеру наравне с мужчинами и активно занимают руководящие позиции. Возможно, в глубине души мы ими даже восхищаемся, но ровно до того момента, когда босс в юбке появляется в нашем собственном офисе. Вот это уже кажется реальной катастрофой. Хотя, судя по данным портала Superjob, не все так однозначно. Как выяснилось, есть и те, кому дама-начальница в кассу, таких 10%. При этом 47% россиян считают, что в руководителе важен не пол, а личные качества. Эти товарищи ждут от шефа человечности, а вот 43% сотрудников предпочитают все же сработаться с мужчиной. По их мнению, представители сильного пола менее эмоциональны, и с ними легче договориться, тогда как женщины предстают в их комментариях непредсказуемыми и скупыми на поощрение.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: одну.
1: В окрестностях села Мыны-Пыльгино гнездится знаменитый на весь мир крохотный куличок Лопатень. Ученые здесь делают все возможное, чтобы спасти этот вымирающий вид. А радио «Пурга» создает хорошее настроение жителям Мыны-Пыльгино на частоте 101,6 FM.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Устали от пляжного отдыха? Тогда предлагаю отправиться в Горячий Ключ. Тихий, зеленый город-курорт в Краснодарском крае. Его часто сравнивают с Карловыми Варами. Те же живописные горы, санатории и целебные источники. Всего час езды от Краснодара, и вы в совершенно другом мире.
0: Отправляемся в путь.
1: Начните знакомство с целебного парка. Вас встретит знаменитая арка со львами, тот самый символ, что красуется на этикетке местной минеральной воды. Прямо за аркой питьевая галерея. Можно бесплатно попробовать воду из трех скважин, каждая из которых лечит свой недуг. А для ностальгии загляните в фитобар и съешьте кислородный коктейль маленькой ложечкой, прямо как в детстве.
2: Перелетим в другое измерение.
1: Готовы к приключениям?

0: течением, отправляйтесь в Дантово ущелье. Узкий 100-метровый проход в скале, увенчанный загадочными гравюрами, действительно напоминает страницы божественной комедии. Только обязательно наденьте удобную обувь. Каменные ступени очень круты.
1: Путешествуем всей гурьбой.
0: С детьми обязательно покорите скалу Петушок. Это легко, а сверху открываются самые красивые виды.
1: Время погрузиться в новое.
0: А если отдыхаете исключительно взрослой компанией, побалуйте себя в комплексе «Старый замок». Там можно принять пивную ванну. Вас погружают в теплое темное нефильтрованное пиво по настоящей карловарской технологии. После 30 минут кожа становится бархатной.
1: Следующий пункт.
0: На прощание загляните в лавку пасечника на дегустацию. Обязательно попробуйте хлопковый мед. Он похож на нежное суфле со сливочным вкусом. И не забудьте, даже летом горные вечера прохладны, так что берите кофту.
1: Напоследок.
0: И, конечно же, берите удобную обувь. Здесь много троп и ступенек. Вечером в горах заметно холоднее, даже летом. Жить лучше в санатории или турбазах горной зоны. Все рядом. А привезти домой стоит горный мед, травяные сборы и, конечно, минеральную воду из питьевой галереи. Горячий ключ – тихий, зеленый курорт в Краснодарском крае, всего в часе езды от Краснодара. Собирайте близких, стройте маршруты и открывайте новые горизонты.
1: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
2: Сложно!
1: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Кампания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели, поели». Сладкоежки и блюстители фигуры, внимание, ушки на макушку и скорее рецепт записывать. Сегодня готовим необычное мороженое с адыгейским сыром и, что самое главное, без сахара. И понадобятся нам следующие ингредиенты. 300 граммов адыгейского сыра, 100 граммов мягкого сливочного масла, сахарозаменитель по вкусу и щепотка корицы. А теперь магия без волшебной палочки. Все ингредиенты объединяем и пробиваем блендером до пышной массы. Перекладываем в порционные формы или в один контейнер. И убираем в морозильную камеру на несколько часов. Вот и все! Очень быстрое в приготовлении лакомство готово! Пробуйте с удовольствием, я же вернусь к вам с новыми рецептами. Пока-пока!
0: Сели, поели!

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Самолеты считаются самым безопасным видом транспорта, и статистика это подтверждает. И все же множество людей продолжают бояться летать, испытывая беспокойство, тревогу или даже панические атаки только при одной мысли о полете. Почему же так происходит, если разум подсказывает, что страх здесь попросту нерационален? Ответ скрыт не столько в логике, сколько в психологии. Человеческий мозг устроен так, что мы боимся того, чего не контролируем. В машине человек чувствует землю под ногами, видит дорогу, мы можем выйти или хотя бы повлиять на ситуацию, даже если она иллюзия, которая создает ощущение контроля. В самолете же все иначе. Пассажир находится в замкнутом пространстве, высоко над землей, полностью зависим от пилотов и механизмов. И это вызывает у некоторых людей сильное чувство уязвимости.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Помада – удивительная вещь. Сколько тюбиков не покупай, а в магазине найдется еще с десяток желанных оттенков. Просто голова идет кругом. Попробовать хочется все. Но давайте начнем пополнять запасы самых модных новинок. В этом сезоне визажисты в один голос заявили, что на пике популярности помада ягодных тонов. Очень сочно, броско и по-весеннему дерзко. Можно, конечно, провести пару часов в косметическом магазине и протестировать кучу оттенков. Или же присмотреть нужный тон на губах голливудских звезд. Риз Уизерспун обожает алые губки, блондинка Кэмерон Диас подчеркивает светлую кожу ярко-розовым блеском, Джессика Альба наряжает улыбку в цвет спелой вишни, ну а Мила Йовович любит малиновый. Полистайте глянец и оцените, как это выглядит. Возможно, найдете чем вдохновиться. Как говорят некоторые стилисты, главная беда российских женщин за 40 – короткая стрижка. Принято считать, что она молодит и освежает. Но оглянитесь вокруг себя. Видите ли вы тех, кому она действительно идет? Есть другое мнение. Волосы – это главное украшение женщины в любом возрасте. А если шевелюра стала выглядеть неважно, то вы просто не научились за ней ухаживать. Во-первых, не будем забывать о лечебных процедурах. Термозащита и несмываемые уходы, питательные маски и регулярные походы в салон. Стрижку нужно освежать, даже если речь идет о волосах до пояса. И тогда при грамотном уходе волосы всегда будут вашей визитной карточкой. И не бойтесь экспериментов. Попробуйте каре, потом перекрасьтесь в рыжий или сделайте американское милирование. Самое время обновить образ. Территория женщин.
1: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
1: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Радио Пурга.
1: Радио Пурга.
2: Струйкой дым понесло тишина.
3: На Чукотке полная

как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: знаете ли вы?
1: Если бы среди животных проводился конкурс на самые выразительные глаза, страус точно бы вошел в тройку лидеров. Его огромные красивые глаза, обрамленные длинными ресницами, достигают 5 сантиметров в диаметре. Это больше, чем размер его собственного мозга. Но не спешите называть страуса глупым из-за этого. Его мозг, хоть и небольшой, но он достаточно развит. Страусы способны запоминать и выполнять простые команды. Их даже можно дрессировать. Более того, в некоторых регионах этих птиц используют как ездовых животных, запрягая в легкие упряжки или катаясь на них верхом. И представьте, для этого им даже не нужны седло или сбруя. Так что страус – это не просто глупая птица с большими глазами, а сильное, обучаемое и очень своеобразное создание, которое отлично приспособилось к жизни в саванне.
0: Теперь буду знать.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

Тайване, японская кухня, 22-я уловка. Ракета-носитель с ядерной боеголовкой. Пещера, полная алмазов, рубинов. Ты самый желанный, самый любимый твой.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Что делать, если на подушке появились желтые пятна? Смочите полотенце уксусом и аккуратно протрите пожелтевшее место. Затем налейте в таз воду, добавьте немного шампуня, снова намочите в этом растворе полотенце и еще раз обработайте пятна. После этого протрите ткань чистой водой, и пятна станут гораздо менее заметными, без новых разводов.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
3: Звук поставил.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Самый бюджетный способ облагородить образ – добавить шарф. Пожалуй, он самый универсальный из всех мужских аксессуаров, подходит как молодым, так и зрелым. Шарф всегда придает тебе элегантность и стиль, и что приятно, его можно носить даже летом. Нужно лишь купить модели с тонкой ткани. А в холода шею можно и укутать. Однако не перестарайся, если шарф будет слишком плотным и тяжелым, то шея будет шире головы, а это выглядит довольно странно. Перед покупкой обрати внимание на длину. Если будешь носить шарф под пуховик или пальто, выбирай вариант покороче. Если собираешься надевать его поверх свитера, верхней одежды или пиджака, останови выбор на удлиненном. Оптимальная ширина мужского шарфа до 30 сантиметров, а длина от 120 до 180. А что касается цвета, то есть универсальные шарфы, которые подойдут абсолютно под любой наряд. Серые, коричневые, черные или темно-синие.
0: Территория мужчин.
1: Получать подзатыльники от жизни крайне неприятно, и все-таки не делай из очередной неудачи вселенскую трагедию. Просто научись думать глубже и действовать не по шаблону. Предположим, у тебя что-то не получилось на работе, проект запорол как вариант. Вместо того, чтобы размахивать руками и винить во всем судьбинушку, поразмышляй, почему так вышло. Возможно, ты не смог выстроить в голове четкий план, у каждого из нас есть предел возможностей и ограниченное количество сил. Мы способны выполнять лишь определенное количество дел в сутки. Иногда оказывается, что ты сам привел себя к провалу в тот момент, когда поставил перед собой невыполнимые задачи. Что в итоге? Нашел еще один повод, чтобы начать упрекать себя в слабоволе. Но это не означает того, что нужно начинать себя беречь или жалеть. Каждый раз ставь перед собой ту цель, в реализацию которой веришь, но с некоторым сомнением. А смогу ли я? Эта надбавка за сложность нужна для личностного роста, чтобы не провести всю жизнь в роли исполнителя.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

одинаковы приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

60 километрах от Хатырки есть гора «Оставленное копье». Знаменита она тем, что на ее вершине находятся остатки древнего плота. По рассказам старейшин, здесь давным-давно случилось наводнение. Затопило все, кроме вершины этой горы. Спаслась лишь одна семья, которая успела построить плот, захватив на него всего одну нетель. Когда вода спала, от этой важенки образовалось большое оленье стадо, а семья дала начало новому человеческому роду. В Хатырке можно слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, дорогие друзья и любители путешествий. Сегодня мы отправимся в самое сердце степей, в удивительный город, где Восток встречается с Западом, а буддийская философия переплетается с русскими традициями. Приготовьтесь к открытию.
0: Открываем новый горизонт.
1: Сегодня на нашей карте Элиста, столица Калмыкии. Представьте себе, это единственный регион в Европе, где традиционно исповедуют буддизм. Именно поэтому Элиста имеет совершенно особенный, ни на что не похожий облик. Здесь вы увидите необычное соседство. Советские постройки и православные храмы рядом с яркими пагодами и величественными статуями Будды.
0: Приключения начинаются.
1: Но и это еще не все. Элиста по праву носит звание шахматной столицы России. Здесь даже есть целый мини-городок, посвященный этой древней и мудрой игре – сити-чес.
0: Еду, куда хочу.
1: Как же добраться до этого необычного места? Аэропорт Элисты временно закрыт, но не спешите расстраиваться. Вас ждут комфортабельные автобусы из Москвы или Санкт-Петербурга. Это будет настоящее приключение. Жилье в Элисте найдется на любой вкус. От уютных апартаментов до гостиниц в центре города.
0: Продолжаем наше приключение.
1: Чем же заняться в Элисте? О, вариантов множество. Обязательно посетите величественную золотую обитель Будды Шакьямуни, один из крупнейших буддийских храмов в Европе с 10-метровой статуей Будды. Пройдите под золотыми воротами, по-калмыцки Алтунбосх. Говорят, они помогают очистить душу и найти путь добродетели. Покрутите молитвенный барабан в пагоде 7 дней на главной площади, где каждый оборот приносит благо всему миру. Непременно прогуляйтесь по городу Шахмат, сити-чесу, где можно сыграть партию на огромной доске или сделать фото с памятником Остапу Бендеру. А еще обязательно попробуйте знаменитый калмыцкий чай с нежными пончиками-бурцоками. Это особый согревающий вкус Калмыкии.
0: Посмотрим, куда заведет.
1: Что привезти из Элисты на память? Конечно же, изделия из верблюжьей шерсти. А еще уникальные шахматы, традиционные калмыцкие украшения, цветные флажки «Конь ветра» и статуэтки Будды или поющие чаши на выбор.
0: Еду, куда хочу.
1: Элиста – настоящая находка для тех, кто ищет что-то новое. Это место с невероятной энергетикой, где даже недельный отпуск поможет восстановить душевное равновесие.
0: Финальный аккорд.
1: А для любителей природы Калмыкия приготовила чудеса за пределами города. Завораживающие поющие барханы, где ветер создает музыку из песка. Удивительный горящий источник, где вода горит огнем. Настоящее чудо природы. И сказочное Маклетинское розовое озеро, окрашенное миллионами крошечных рачков, где можно найти целебные грязи и встретить антилоп и сайгаков. Калмыкия способна удивить как бывалых путешественников, так и тех, кто только начинает открывать для себя Россию. Это идеальное направление для себя.

что люди, поезда, в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Живое радио Чукотки.
1: Радио Бурга.
0: Музыка на краю земли.

И киты вернулись. Радио Бурга. Радио Бурга.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». Одна из самых популярных стрижек в мире – боб. Короткий или удлиненный. Это вариация каре – идеальный выбор для женщин с прямыми тонкими волосами. И в этом году боб определенно занимает хитовые позиции. Поговаривают, что в далеком 1909 году парижский парикмахер Антуан де Пари, вдохновленный подвигами героини Жанны д'Арк, в точности повторил ее прическу. И дамы стали носить короткие волосы. В 20-х годах моду на боб задавали актрисы немого кино, ну а настоящая бобомания началась в 60-е. Именно тогда с этой стрижкой вышла на подиум знаменитая модель Твиги. Чтобы продемонстрировать стрижку боб во всей красе, сделайте прямую укладку. Термозащитный спрей и утюжок для волос вам в помощь. Хотя укладка волнами и продуманный беспорядок прически тоже смотрится очень эффектно. На улице плюсовая погода, душа радуется, а вот наша кожа не очень. Смена сезонов для нее всегда стресс. Так, по крайней мере, считают косметологи. И они же нам напоминают о самых простых и эффективных домашних масках для лица. Это самая большая польза, которую вы можете принести своей коже. Начинаем день с компресса из ромашки. На ночь цветки заливаются кипяченой водой, а с утра эта настойка используется вместо тоника. Очень освежает. А перед сном можно сделать маску, которая питает и увлажняет одновременно. Столовая ложка меда, сок четвертинки лимона и чайная ложечка оливкового масла. Территория женщин.
1: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
1: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: ретроградном Меркурии.
1: Ну что, пришло время заглянуть в зеркало звезд. День, который полон неожиданных поворотов, не только потому, что понедельник, но потому, что, мне кажется, иногда нужно узнать, что готовит нам космос. Овны, ловите момент для лидеров, но в личных разговорах лучше придержать эмоции, чтобы не наломать дров.
2: Тельцы, укрепляйте достигнутое теплыми словами и заботой, ведь именно они сейчас значат больше громких обещаний.
1: Близнецы, вас ждет водоворот общения, где даже случай чайный разговор может обернуться золотой жилой, но с деньгами будьте осторожнее.
2: Раки, доверяйте своей интуиции, она приведет вас к верному решению там, где факты бессильны.
1: Львы, ваша харизма в центре внимания, но будьте внимательны к документам и не поддавайтесь импульсивным тратам.
2: Девы, скрупулезность в работе принесет признание, а в любви лучше не торопить события.
1: Весы, умение слышать других станет главным козырем в переговорах и поможет избежать ненужных споров.
2: Скорпионы, ваша интуиция в боевой настрой помогут обойти конкурентов, но крупные финансовые решения лучше отложить.
1: Стрельцы, отличное время для планирования и расширения горизонтов, но не забывайте беречь свои силы.
2: Козероги, карьерные перспективы на горизонте, но забывайте уделять время своему здоровью.
1: Не забывайте.
2: Не забывайте, конечно же.
1: Хотя забыть это мы можем и так, без гороскопа. Водолеи, нестандартные идеи могут удивить мир, а в личной жизни возможны интересные повороты.
2: Рыбы, пришло время переходить от размышлений к действиям и реализовывать давно откладываемые планы. В общем, слушайте себя и сохраняйте баланс, и тогда даже самые сложные задачи будут вам по плечу.
0: Гороскоп в ретроградном Меркурии. На радио Бургана.

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

0: Ну, Изадор, это, конечно же, была Адриана Челентано в переводе «Сапожки в папахах».
1: И да? «Сапожки
0: в папахах», да. Это, кстати, хорошо знаешь.
1: Как-то называлась российская серия песен Адриана Челентано.
0: Да, сразу вспоминается, когда он танцевал на вине, почему-то у меня с этим ассоциация. И, кстати, интересно, что сегодня как раз, кстати, я не знаю к чему, но сегодня у нас Всемирный день кардиолога, Арина.
1: Да, это как раз для сердца полезно, танцы, видимо.
0: Так вот, любой кардиолог вам скажет, движение – это жизнь, а бодрый ритм – это Челентано. Почти как кардиолога, это кардиологическая тренировка для души.
1: Так что, друзья, считайте, что пару калорий вы уже сожгли.
0: Да.
1: А, кстати, еще один повод улыбнуться. В России сегодня отмечается День архитектора, так что можно мысленно снять шляпу перед теми, кто проектирует наши города, чтобы нам было где гулять под такие песни. Ну что, самое время двигаться вперед, уже 8.49.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Чукотка примет победителей конкурса «Наследие предков». 15 человек из разных уголков России этим летом отправятся в Анадырь. Такой приз они получили за победу во всероссийском конкурсе по наследству. Его организовало Федеральное агентство по делам молодежи. Поездка приурочена к Международному дню коренных народов мира. 4 недели участники рассказывали во ВКонтакте о традициях своих семей, регионов, обычаях, национальной кухне, диалектах и ремеслах. Каждую неделю жюри отмечало лучший пост. В рамках тематических недель победителями стали Наталья Юнолайнен, Елена Демидова, Илона Болонина и Каролина Воробьева. Еще 11 авторов выбрали по итогам всей кампании. Путешествие продлится с 6 по 10 августа. Кроме праздника, гостей ждут экскурсии и знакомства с бытом северных народов. Чукотский проект для дошкольников получил федеральный грант. Как сообщили в российском обществе «Знания», инициативу детского сада «Олененок» из села Тавайвам признали одной из самых лучших в третьем сезоне конкурса родительских сообществ. Поддержку получили проект «Интеллектуалы Чукотки. Развиваем логику через культуру народов Севера». Он объединяет игровые задания, сказкотерапию, знакомство с традициями коренных жителей округа. Авторы хотят, чтобы дети не только учились рассуждать и общаться, но и лучше узнавали культуру своего края. Поэтому к занятиям привлекут родителей и носителей чукотского языка. В завершении в детском саду собираются открыть библиотеку северных сказок с аудиоверсиями на чукотском языке и провести фестиваль «Северные сказки». Организатором конкурса выступило Общество знания при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Минобороны России заявила, что украинская сторона отказалась от предложенной гуманитарной паузы в Константиновке. По данным ведомства, Россия предлагала 6 июля с полудня до 6 часов вечера прекратить обстрелы города, чтобы провести передачу тел погибших украинских военнослужащих. В министерстве также сообщили, что освещать эту акцию планировали журналисты более чем из 20 стран. Ранее российская сторона предложила передать тела погибших в рамках гуманитарной операции. Напомню, Константиновка перешла под контроль российских войск. Владимир Путин назвал ее взятие важным этапом в ходе боевых действий в районе Краматорска и Славянска. В России изменят правила оформления и обследования доноров крови. Как сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Минздрава, новые требования начнут действовать с 1 января следующего года. Перед первой донацией медучреждения смогут проводить экспресс-тесты на маркеры инфекции, которые передаются через кровь. Это должно помочь повысить безопасность переливания. Кроме того, анкету донора, согласие на процедуру и обработку персональных данных можно будет оформить в электронном виде. Изменятся и сроки подачи этих документов. На бумаге до 30 лет, в единой электронной базе до 50 лет. До этого в Госдуме сообщили, что доноры крови в России имеют право на дополнительные выходные, льготные путевки в санатории и другие меры поддержки. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: И... И 8 июля, кстати, да, будет... сейчас же проходит чемпионат мира по футболу.
1: Ну да.
0: Да, и 8 июля состоится очередной, скажем так...
1: Матч,
0: да.
1: Аргентина-Египет.
0: Да, ну, надеемся, что
1: Аргентина-Ямайка не получится.
0: Будет не 5-0, конечно, будут какие-то другие совершенно у нас голы, но посмотрим.
1: А ты за кого-нибудь болеешь?
0: Я вообще не футбольный фанат абсолютно. Я очень не понимаю эту игру.
1: А какие-нибудь из футболистов?
0: Ну, слушай, ну футболистов всех знают. Я знаю Месси, Роналду, потом еще кого-то знала. Аршавина. Ну, это, знаешь, самые такие, которые на слуху.
1: Считай, что ты болеешь за наших и за Португалию.
0: Да. Больше я не знаю футболистов. На самом деле их очень много. И мальчишки, конечно, все знают. У меня сыну 8 лет, он знает всех футболистов, где какому клубу принадлежит, собственно, за кого играет. А я в этом абсолютно не разбираюсь.
1: Я знаю, что сегодня, по-моему, если я правильно понимаю, еще не состоялся Мексика-Англия. Потом 7 июля будет Португалия-Испания. Это надо прям смотреть, это надо наслаждаться. Там будет самые красивые мужчины, играющие самый красивый футбол. США-Бельгия вообще даже не хочу, мне кажется,
0: не интересно.
1: То есть за счетом будут следить. И как раз 1/8 финала Аргентина-Египет 8 июля, как ты сказала, да, будет очень интересно.
0: В общем, да, кто-то является футбольным болельщиком, так что вот такое расписание.
1: Неожиданно с утра девочки решили поговорить про футбол.
0: Ну, потому что песня как раз была про это.
1: 9:09. Представляешь, в прошлом часе мы выходили, было 08:08, а сейчас 09:09. Загадывай желание и... Есть!
0: Я загадала. Я загадала.
1: Надо теперь на 10-10 попробовать попасть.
0: Да.
1: Ну что, два желания за два часа. Друзья, учитесь у нас просыпаться. У нас это у Наташи Ковалевой.
0: Арины Перепелкиной.
1: И, конечно же, не пропустите его.
2: Погода на радио Пурга.
1: Ну или ее.
0: В Билибино ожидается плюс 22, 19 градусов тепла. Облачно, с прояснениями. Будет такой слабенький дождик.
1: В Певеке от 7 до 13 тепла, переменная облачность, осадки не ожидаются.
0: В Эквикиноте плюс 14, плюс 18 градусов тепла, ясная погода, осадков не ожидается.
1: В Беринговском 14-17.
0: Да, малооблачно, осадки не ожидаются.
1: Да.
0: В Проведение сегодня тоже, кстати, 17-12 градусов тепла, малооблачно, дождя не будет.
1: В Лавренте 9-13, малооблачно, без осадков.
0: В Анадыре сегодня облачно, с прояснениями, дождя не будет. Ветер юго-восточный 2-5 метров в секунду, порывы до 8 метров. Температура воздуха днем 19-15 градусов тепла, сейчас за окном плюс 17 градусов тепла.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Как мы все помним, славные представители советской милиции седлали преимущественно мотоциклы. И самый легендарный экземпляр — это, конечно, Урал М62, настоящий байк-тяжеловес. Выпускали его на Ирбитском мотозаводе с 61 по 65 годы. Зверь мог похвастаться мотором в 28 лошадиных сил и модернизированной коробкой передач. Даже нагруженный под завязку М62 разгонялся до 95 км в час. А бензин, надо заметить, поедал весьма экономно, всего 6 литров на 100 км. Кстати, не все знают, что простым гражданам Союза эксплуатировать Уралы без коляски не разрешалось. Все-таки эти мотоциклы были довольно тяжелыми в управлении, но милиция использовала их без колясок, и это, конечно же, вызывало восторг всех советских мальчишек. Волей-неволей захочешь тоже стать милиционером.
0: Территория мужчин.
1: Если ты упорно не замечаешь факт существования делового костюма и гордишься тем, что всю жизнь игнорируешь дресс-код, вот тебе информация для размышления. Исследователи в очередной раз доказали, что успех в карьере напрямую зависит от внешнего вида. По данным опроса делового журнала Fortune, 70% крупных начальников мужчин признались в том, что не снимали костюма с галстуком буквально с первого дня работы в компании. Таким образом, они изначально формировали имидж успешного делового человека, который у коллег откладывался буквально на подкорку. Более половины респондентов действительно заявили о том, что шефов в костюме они уважают куда больше тех, кто позволяет себе являться на совещание в джинсах. Так что если в твоей карьере явный застой и длится он неоправданно долго, учись завязывать галстук.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: знаешь, что разучилось? Или одно из двух.
1: Впрочем, это уже совсем другая история.
0: Ничего не понимаю.
2: Исторический пассаж.
3: Не Каневский я, конечно, но расскажу интересную историю. Самый любимый миф всех неудачников. Рано или поздно тебя признают.
4: Так.
3: Есть легенда про Ван Гога. И вся эта легенда на 90% ложь. Он не стал известным, потому что человечество наконец разглядело его гении. Он стал известным, потому что ровно через 6 месяцев после его смерти умер его брат Тео. Тео был единственный человек на всей планете, который покупал картины Винсента. Представляешь?
4: Это, получается, его брат покупал его картины?
3: Да.
4: Ничего себе.
3: Когда Тео умер, у него на складе осталось 917 картин Ван Гога, которые абсолютно никому не были нужны. За 0 франков, фактически. И вдруг появилась целая армия арт-дилеров, которым внезапно стало очень выгодно сделать из этого сумасшествия, из сумасшедшего нищего величайшего гения всех времен. Они специально подождали еще 2 года, пока умрет вдова Тео, после чего подняли на нем целое состояние. Так что, друзья, никогда не говори, что ты просто еще не был признан, возможно, ты просто еще не умер достаточно удобно для нужных людей.
4: На самом деле, да, такой интересный маркетинговый ход получился у брата, чтобы продать. Я вот вообще эту историю не знала. Я думала, он уже был признан при жизни и продавал свои картины достаточно за большие баснословные деньги. И единственное, что про Ван Гога знаю, что вот, как и все, наверное, мы, слушатели, что он...
3: Про ухо?
4: Да, отрезанное ухо его. И все, собственно. Больше я про него такого ничего не знаю. Но картины его одни из самых дорогих сейчас являются. Поэтому... Можно на них только сходить где-то в музей посмотреть, а приобрести ее нужно, конечно, очень-очень сильно много денежек заработать, чтобы такой шедевр себе повесить.
3: Ну что ж, друзья, слушайте, изучайте и не будьте таковыми.
2: Исторический пассаж.
5: Товарищи, директора того на этого.
2: Живое радио Чукотки. Радио Пурга.

0: утро на радио «Пурга». Время размять извилины и включить логику на максимум. Мы бросаем тебе вызов, на который нельзя не ответить. Лови удачу за хвост, настраивайся на победу.
1: Чтобы ответить на наш вызов, друзья, вам понадобится, во-первых, телефон, во-вторых, номер 924-789-2222 в любом удобном приложении Макс или Телеграм. Выбирайте, где у вас скорость лучше, и отвечайте на вопрос, который мы вам зададим.
2: А зададим мы сегодня не просто вопрос, я прочитаю 4 утверждения про одну очень известную птицу, и вам, друзья, нужно из этих утверждений найти ложное, то, что к курицам не относится. Я уже проговорилась про какую птицу.
1: Да?
2: Да. В общем, 4 утверждения, 3 правдивые, 1 ложное. Ваша задача — найти ложное утверждение. Итак, начинаем. Первое. Куры способны сопереживать и проявлять эмпатию. Второе. Куры видят мир черно-белым. Третье. На земле этих птиц больше, чем людей. И четвертое. Курочки умеют считать.
1: Считаем курочек и присылаем вариант ответа, какое из утверждений неверное.
0: Радио «Пурга». И тундра расцветает под музыку. Радио «Пурга».